0: 比如说核潜艇、原子弹。这次由我率领的中国军事代表团访问贵国，我个人认为这是向苏联老大哥学习的一次好机会。如果可能，能否安排我们参观一下核潜艇基地？
1: Мне хотелось бы посетить вашу базу атомной подводной лодки.
2: Если бы вы попросили об этом несколькими днями ранее, то это было бы
3: доступно. Но核潜艇出海了。 原子弹没有上天吧？我们是不是可以去参观一下原子弹啊？

0: 这是什么？
1: Этим пользуются наши пилоты при проведении атомных бомбардировок. К сожалению, на ваш моей компетенции лишь подарить вам этот ключ. Пожалуйста, примите это на
2: память.

0: States and Britain, Soviet Union and China to discuss all Far East issues, including the Taiwan issue and the China's representation at the UN. What is your comment to this?
1: So they mentioned all Far East issues, including China, in the one point. Okay, I'll talk to that. If the United Nations can wisely remove all limitations on my fighting the Korean War, and if they can allow me to take military action against Chinese coastal and inland troop staging areas, and if we can encourage Chiang Kai-shek to attack the mainland, Red China will collapse. We have an opportunity here, and we might not get another chance.
0: The Pentagon has instructed on December 6th that none of the military was allowed to give comments on diplomatic policies. Have you broken this instruction, General?
1: You tell me.
2: Генерал Пхэн, я до сих пор не могу поверить в то, что приказ, глупый приказ отдали именно вы.
3: Что ты имеешь в виду?
2: Когда надо было продолжать наступление, вы отдали приказ о приостановке этого
3: наступления.
2: Вы типичный правый оппортунист. Прекрасные возможности для развития корейской революции могут ускользнуть из ваших.
4: Голова маленькая.
5: Я тоже хочу спросить.
4: У меня вопрос.